на газ себя. Сори, Билл Роуни, 106.3, Dials of Frequency, пора и кал хэппи, every day. Унгустука от R&B, hip-hop, love song, папина медли, джун индири, батаки.